0: Die größten Hits des Ostens.
1: Nur hier auf Antenne Ostalgie.
2: Antenne Ostalgie.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,